0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Оказалась хата паліцая, где была его жена.
1: Татьяна адразу ўсё зразумела. Дала каманду сваім адступаць, сама прыкрывала адыход таварышаў. Першым забіла паліцая, мужа той жанчыны, у дом якой зайшлі партызаны, пасля паранила яшчэ двух. Сілы, аднак, аказаліся няроўнымі. Скончыліся і патроны.
0: Немцы превосходили по своей численности. Они ее схватили и очень жестоко над ней издевались, потому что фамилия и имя этой женщины они знали и немецкое командование, и при одном упоминании о ней все приходили в ужас, потому что все хотели узнать, что же это такая за женщина, которая способна чуть ли не наравне с мужчинами воевать.
1: Татьяна опынулась у чыраковским гестапо. На допыте трымалася мужна, на грубые слова отказывала такими, что яе нават хапіла силы запустить чернильную пробором у фашиста следчага.
0: Ее очень тяжело и жестоко избили. Она практически не могла передвигаться, перебили ей руки, ноги. На расстрел 19 ноября патриотку вели босиком по снегу. Зима в тот год пришла раньше календарного срока. Когда немцы ее расстреливали, не добившись ничего, они решили покончить с этой женщиной. Но она под дулами немецких автоматов, медленно опускаясь на снег, запела песню «Москва моя, страна моя, ты самая любимая». Ну, немцы ее расстреляли.
1: Яе не стала на ўзлёце. На момант смерці Татьяне Гіндзінай не было і 30. Імем жанчыны, якая прыжыла кароткае, складанае, але яркае жыццё, назвалі паляводчую брыгаду ў яе родным калгасе Запавета Ілліча, вуліцу ў Крычаве і памяць пра яе. Жывая. Пакуль усё. Да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелеевская. Витаю. Перспективами развития чинного тракторабудования у день працы ознаёмился президент. Керовнику державы у Полюбинском районе продемонстрировали экспериментальный узор энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425». Александр Лукашенко потекающий у специалисту. Як техника показывает себе у работе. Модель зараз проходит в пробовании, а пошля выявления махчевых недохопов и допрацовок будет запущена у серую. Президенту показали и узоры могутных причепных агрегатов для нового трактора.
2: Крепкий, нормальный плуг. А если еще механизатор толковый, да и руководитель с инженером будут присматривать, какое там поле и сколько камней, такие работы.
3: Мы планируем так, что сколько будет тракторный завод выпускать тракторов, и план задания будет каждому производителю доведен. Прицеп, плуг, агрегат для подготовки почвы. Вот это у нас, фактически, этот трактор будет работать на подготовке почвы. Это пахота в основном. У нас 55% затрат именно энергетических, именно направлено на пахоту. Поэтому вот это будет его самая загруженность. Он практически будет круглогодично занят.
2: Это очень правильно. В комплексе вот те прицепные агрегаты работают.
3: А в зимний период органика, перевозка. Если зерновые понадобятся, тоже это часть отнимается. Тоже.
2: Это правильно. Для него надо все прицепные агрегаты. Ну ты вот посмотри, я смотрю тоже за технологией. Ты у меня как опытное хозяйство здесь. Хорошо, что вы вот органику свозите где-то или у дороги зимой, или же на горке. И вносите, вот я смотрю, где никогда раньше не вносили, на тех полях. Вот на этих бугорках, ну там же комбайн убирал, и он юзом пошел. Песок. Смотрю, органику туда. Вот там надо испытывать вот это. Да. Торф, навоз, может быть, даже отвалы. Я наблюдаю за ним, правда, издалека, но хочу туда сесть, посмотреть, как вы там работаете, а потом по урожаю посмотрим.
1: Беларусь отзначила свято працы. Головной пляцовкой у Минску стал парк Перамоги, где ушановали працовные династы из усёй краины. Отбылся галоконцерт с уделом артистов белорусской эстрады и творчих коллективов. У рамках республиканской акции «Жанчыны, что створали эпоху», отзначены семейные династы, а это больше за 50 жанчын. 15 гляновых профсоюзов представили на мероприемстве лепшие досягнения и новые распрацовки предприемств, так само творчесть работников разных сфер деятельности. У Могилеве прошел масштабный городский велопробег, который объединил у одной колонии около 10 тысяч жыхароў и гостей областного центра. Сёлета спортивная подія набыла особливую значность. Она просвечена 85-летию героической обороны Могилева и году белорусской женщины.

0: Трамета сегодня у Беларуси прогнозуется временная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гомеле плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25. У Минску сегодня без опадков. Температура по ветру плюс 20-22.
1: В отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений, ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375 17 389 60 27 и плюс 375 29 175 56 27.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. У мемарыяльным комплексе «Прарыў» ва Ўшацкім раёне 4 мая пройдзе абласная патрыятычная акцыя «Прарыў перамогі». У праграме рэгіянальны конкурс «Майскі вецер», урачысты мітынг подзвігу народа жыць у вяках, прысвечаны 82-й гадавіне прарыву партызанамі варожай блакады. Таксама будзе канцэрт узорна-паказальнага аркестра Узброеных сіл Беларусі. На сцэне вялікага тэатра 7 мая патэтычны дзённік памяці, унікальны творчы праект на аснове дакументальных сведчанняў трагедыі і гераізму беларускага народа ў гады вялікай айчыннай. Ён прадстаўляе сучаснаму гледачу погляд на гісторыю Беларусі ў страшны перыяд вайны, расказвае генеральны дырэктар тэатра Кацярына Дулава.
2: Создана настоящая народная драма или трагедия, национальная, спектакль, впервые за последние годы полностью составленный из музыки белорусских композиторов. Это антология белорусской музыки за 100 лет в основе этого спектакля. Я не говорю о очевидных совершенно режиссерских и хореографических, сценографических успехах наших творческих людей, потому что здесь все работали на каком-то сумасшедшем воодушевлении. Конечно, создано уникальное совершенно полотно, где эта музыка звучит, как будто оно написано одним человеком. А на самом деле там, ну, больше десятка авторов. Все, пожалуй, классики. Полностью команда и сценография вся, она на белорусской живописи.
1: У постановцы задейничаны усе коллективы Великого театра. Оркестр, хор, ведущие солисты, оперы, балет, миманс, юные артисты дитячего музычного театра-студии. Вясна перамогі. Канцэрт сімфанічнага аркестра Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы адбудзецца 5 мая. Гэта прысвячэнне героям вялікай айчыннай, даніна памяці і падзякі ветэранам, магчымасць перадаць подзвіг пакаленняў праз мастацтва. Кожны твор напамін пра стойкасць і веру, якія дапамаглі народу выстаяць і перамагчы. У праграме, да прыкладу, «Майскі вальс», «Тёмная ноч», «Жди меня», «Если б камни могли говорить», песенка военных корреспондентов. У городских автобусах Лунинца до 15 мая проходит уникальная выстава «Открытая фотостужка войны». В основе материалы с фонду Лунинецкого районного краязнаўчага музея. Проект дозволяет жыхарам и гостям города сутыкнуться с историей войны и перамоги непосредственно под час поездки у громадском транспорте. Ну а пакуль усё, до встречи!
0: Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Слухай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. С перспективами развития айчыннага трактарабудавання ў дзень працы знаёміўся прэзідэнт. Кіраўніку дзяржавы прадэманстравалі эксперыментальны ўзор энерганасычанага трактара «Беларусь 5425». Мадэль праходзіць выпрабаванні. Александр Лукашэнка ўбачыў таксама ўзоры магутных прычапных агрэгатаў для новай тэхнікі і пахваліў вытворцаў сеялак.
2: Это сеялка наша?
3: Наша.
2: Агропромат. Они надежные?
3: Надежные и производительные.
2: А грехов нет при посеве?
3: Нет.
2: Твоя сеялка?
3: Да, директор завода.
2: Но ты скопировал или подобное сделал?
4: Мы за основу, когда делали 12-метровую, взяли Амазон. С тех пор мы сделали полную линейку. 6, 9, 12 и вот это 15.
2: Короче, это твое, это чужое?
4: Здесь все локализовано.
2: Все твое.
4: Буквально там процентов 10.
2: И высевочный аппарат?
4: Да, высевающий аппарат. И здесь мы поставили. Стали уже электроприводы.
2: Все сами делаете.
4: Управление из кабины, норму высева, все это регулируется.
3: И контроль за сушниковой группой.
2: По норме выбросил в эти рукава.
4: Да, то
2: семена,
4: как агроном определил.
2: И они пошли.
4: Здесь давлением уходит и там уже на семипроводе.
2: Под давлением, да? Пневма здесь.
4: Да, пневматическое давление. Там
2: идет прямо на тех трубках. И каждая трубка?
4: Каждая это, и там датчик стоит, и каждая семя считает.
2: А когда ты устанавливаешь ширину?
4: Конкретно у этой сеялки здесь мы, из-за того, что она уже большая, 15-метровая, мы не регулируем, а так мы просто выставляем сразу.
2: Междуряди. Но сеет любую культуру?
4: Кроме точно.
2: То есть колосовые? Любые колосовые?
4: Любые.
2: И овес?
4: Все.
1: У Беларуси до конца кастрычника пенсионерам дается скидка 50% на проезд у техниках региональных линий эконом-класса. Для набытия льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсионного посвящения и иметь его при себе под час поездки. Льготы не распаўсюджваюцца на техники региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумарованными местами, а так само городских линий. Увага, зменены график работы межрайонных регистрационного и экзаменационного отдела Дзяржаўнай инспекции Минобленканкама. Сегодня, а так само 9 мая – выходные. 4 мая отделы працуют с 8 до 17 годин, 8 с 8 до 16.00.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Now when I was a little boy.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Дануда Анчелевская. Витаю. Президент у день працы ознаёміўся з перспектывамі развіцця айчыннага трактарабудавання. Кіраўніку дзяржавы ў полі прадэманстравалі эксперыментальны ўзор энерганасычанага трактара «Беларусь» 5425. Мадэль зараз праходзіць выпрабаванні па ўсіх напрамках і відах работ. Александр Лукашенко сур'ёзна папярэдзіў аб якасці выпускаемай тэхнікі.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. И потом, гарантийное обслуживание у вас какое?
3: На эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
2: Это, правильно, это минимум 5 лет. Минимум, как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности. Поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же еще и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества.
1: У працяглыя выхадныя праваахоўнікі нададуць павышаную ўвагу гарантаванню дарожнай бяспекі. Каментарый начальніка аддзялення галоўнага ўправлення дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Веранікі Раманьковай.
4: С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочины непригодны для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающими элементами.

0: Трамета сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гомеле плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25. У Минску сегодня без опадков. Температура по ветру плюс 20-22.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется временная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гомеле плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25. У Минску сегодня без опадков, температура по ветру плюс 20-22. У народном календаре 2 мая день Ивана Ветхопечорника. Он идеально подходит для хатних справ. Главное – выбирать легкие задачи, что не потребуют шмат часу. Выдатно подойде рукоделие. Працы у саде альбо огороде обяцают будучи добрый и богатый урожай. Сегодня нельга отмовляться допомагать тем, кто живет не старше. Так можно протягнуть неприемности. Але коли робить добрые справы, яны вернутся. Заборонена лазня, можно захворыть. Лаяться и конфликтовать так само нельга. Любые разноголосия могут привести до долгих и серьезных проблем. Плановать подороже альбо новые справы сегодня не рекомендуется. Наши продки верили, спякота. У гэты день обяцает теплое лето. Заквітнела бяроза перед клёном и алешаной до сухого лета. Калі дикие качки будуют гнезды каля воды, лето чекается засушливым, а калі далеко – дождливым и вельготным.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется временная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гомеле плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25. У Минску сегодня без опадков, температура по ветру плюс 20-22.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Перспективами развития айчыннага трактарабудавання ў дзень працы знаёміўся прэзідэнт. Кіраўніку дзяржавы ў полі прадэманстравалі эксперыментальны ўзор энерганасычанага трактара «Беларусь» 5425. Александр Лукашэнка пацікавіўся ў спецыялістаў, як тэхніка паказвае сябе ў рабоце і жорстка папярэдзіў наконт якасці. Хочацца, каб прадукцыю мінскага трактарнага завода набывалі менавіта за добрай якасці, падкрэсліў беларускі лідар.
2: И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству, губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться и увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года. Алексей Иванович, а да? Что если 5? Что случится?
3: Не, у нас 5 лет.
4: У нас на нашу технику
2: на Гумсельмаш, на МТЗ, на все. Это минимум должно быть.
4: 5 лет.
2: Ну, 5-7 сделаем. Ну, а чего? Ну, если хорошая техника, какая вам разница, сколько гарантийный срок? Но четко должно быть разграничение. Кушаренко виноват? Он виноват. Будьте добры, платите. Если он там фильтр вовремя не заменил, еще что-то. Но если они не виноваты, если этот двигатель выехали в поле, и он заклинило там чего-то, или трансмиссия полетел, ну, дорогие мои, меняйте за счет завода. То есть справедливо должно быть. Потому что я с тех пор помню, какая тут была справедливость. Никогда не докажешь, что это завод виноват. Поэтому имейте это в виду. Трактор должен быть качественный. Гарантия минимум 5 лет. Пока 5 лет. А потом и 6, и 7. Будем потихоньку поднимать. Еще раз подчеркиваю, чего ему возмущаться? Если в течение 7 лет он виноват и довел технику до кризиса на 2-м году, и там что-то случилось, ну так будем платить. Но должна быть четкая, прозрачная схема. Проверили, кто виноват. Это главное.
1: За минулые сутки у милиции поступило около 350 повідомлений об звонках телефонных махляров. По информации правоохранительного ведомства, первоважная большесть возлачинства попереджена. Затриманы 4 курьеров-аферистов, в том лику один иншаземец. Лидер сирот способов подману набытю товару у интернете. На другим месте фишинг от имя службовых особ телефонное махлярство. Фишинг и гандаль на финансовых биржах. Мобильные датчики контролю хуткости сегодня працуют у Минску на проспектах Незалежности, Жукова, Партизанским, Дзержинского, в улицах Притыцкого, Орловская, Маяковского, Московской и МКАД. У Бресте приборы установлены на Варшавской шаши, проспекте Машерова. У Могилеве в улицах Якубовского, Крупской, Космонавтов. У Гомеля в улицах Ильича и Советская, так само скрыжование в улиц Барыкина и Лермонтова. Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гомелі плюс 15-17, Магілёве плюс 17-19, у Віцебску плюс 20-22, у Брэсте плюс 21-23, у Гродні плюс 23-25. У Мінску сёння плюс 20-22 без ападкаў.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гомеле плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25. У Минску сегодня без опадков, температура по ветру плюс 20-22.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Белорусским пенсионерам до конца кастрычника дается скидка 50% на проезд у тюжниках региональных линий эконом-класса. Для набытия льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсийного посвечения, иметь его при себе подчас поездки. Льготы не распространяются на техники региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с номерованными местами, а так само городских линий. Директор столичной фирмы проиграл чужие гроши. Подробности справы поведомил наместник начальника Кострочницкого районного отдела внутренних справ Могилева, начальник криминальной милиции Дмитрий Провалинский.
2: Сотрудники АБЭП Октябрьского РУВД Могилева выявили факт мошенничества, связанный с незаконным завладением денежными средствами граждан и юридических лиц. Установлено, что директор столичной фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги, изначально не планируя выполнять обязательства. Полученные средства, более 55 тысяч рублей, он проиграл в онлайн-казино. За совершение мошенничества в особо крупном размере фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
1: У Минска за нанесение дорожной разметки сегодня будет обмежеванный рух на улицах Малинина, Чурлёниса, Лубанка. Дзяржаўная инспекция рекомендует водителям улічваць гэта при выборе маршруту. На Гомельщине ратовали корову. У вёсцы Заазер'я Кастрычніцкага района жывёла залезла у канаву, где захрасла. Мясцовыя жыхары дапамагчы ёй не змаглі, звернуліся ў міністэрства в надзвычайных ситуациях. Ратавальнікі обвязали корову пожарным рукавом и достали. Дапамога ветеринараў не спатрэбілася. Зараз у Минску 21 градус тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки по краине прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру ночью плюс 4-10, днем до 26 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гомеля плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Бресте плюс 24-26. У Минску будет без опадков ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 23, плюс 25.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открываюць Blackwell Brides со своим Vindicate. Энди Бирсак и его команда рыхтуются до великого дня. Их новый альбом Vindicate выходит уже в наступную пятницу, 8 мая. Одноименный трек – это манифест справедливости. У интернете активно обмярковывают их бягучий тур The From Ashes to New. Кажут, что Энди в выдатной форме, а визуальная частка шоу стала еще больше театральной. Blackwell Brides знову доказывают, что глэм-року 2026-м гучить актуально и моцно.
1: Номер 5.

0: На четвертом месте Three Days Grace с песней Dominate. Канадские титаны упевнено тримаются у пятерцы. Трек Dominate из их апошнего альбома Alienation демонструє идеальное сполучение двух вокалов Адама Гантье и Мэтта Уолста. На концертах яны спевают его дуэтом и створают такую энергию, что стены клуба литерально дрыжать. Сям'я знов разом.
1: Номер 4.

ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар – Sepultura – Beyond the Dream. На девятым месте сёння Hands Like Houses – Flowers. Восьмый нумар – Луна – В этой тишине. Сёмое место – Muse – Unraveling. Нумар шесть – Till Lindemann – SBG.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, в ближайшие сутки по краине прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру ночью от 4 до 10 градусов тепла, днем до 26 градусов со знаком плюс. В областных центрах завтра в день чекается. У Гомеле плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродне Бресте плюс 24-26. У Минску будет без опадков, ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем плюс 23, плюс 25.
2: ВК, групи, пошук, радіостаніця.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: House of Wolves. Смерть протягивает свой диалог. Тут я накажу про суд об грехах и про то, что чекает человека после смерти. Насмехающийся из религийных догмов, трагизм истории достигает пика у «I don't love you». Партнерка пациента покидает его не в силах вынести боль страты. Это тяжар для бодвух, бачить сгасание каханага и быть покинутой у опошние хвилины. «This is how I disappear» – смерть насмехается с одиноты пациента и его помылок у житті, але у финале трека ее тон меняется. Отказом на это служит история самой смерти у песни «Мама». Мы доведемся про ее минуло, и она была молодым солдатом, який загинул на войне в одиноте. Это тлумачит ее спочивание до пациента. И она сама была такой же страченной душой. «Disenchained» – песня полного расширования пациента. Его життё разбурно, диагнозом кахання не прошло, и он застався сам на сам с горкой реальностью.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, в ближайшие сутки по краине прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветрам ночью от 4 до 10 градусов тепла, днем до 26 градусов со знаком плюс. В областных центрах завтра в день чекается. У Гомеля плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродні-Бресті плюс 24-26. У Мінську буде без опадков, ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем плюс 23, плюс 25. На третий день месяца наши предки вспоминали померных, организовывали поминальные обеды, ходили у церкву поставить свечки за спадчин. Господыни мыли постельную белизну и ручники, так очищали простору от негативной энергии. 3 мая – день сприяльный для подорожжев и долгих поездок, а вось на рыбалку идти не рекомендуется, як и починать генеральную уборку дома. Заборонено ладить веселье и робить пропанову руки и сердца. И треба браться за великую альбо тяжкую працу, скардиться на житё, на батьков и сябров, уступать у сварки. Дренный настрой может привести до серьезных хвороб. Не занимайте и не давайте удовольствия. Не користайтеся одним ручником с кем-нибудь и не спешайтеся со справами. Наши предки верили, дождь предсказывает щедрый урожай. Больше за 5 птушек на березе да надыходящих холодов. Морозно у липени чекается град. Мало зорок у ночным небе до теплой осени.
2: В отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений, ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375 17 389 60 27 и плюс 375 29 175 56 27.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, в ближайшие сутки по Украине прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветрам ночью от 4 до 10 градусов тепла, днем до 26 градусов со знаком плюс. В областных центрах завтра в день чекается. У Гомеля плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродні-Бресті плюс 24-26. У Мінську буде без опадков, ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месте Hands Like Houses с песней Flowers. Австралійцы протягиваются радовать своим новым гуком. Трек Flowers стал одним из самых запотребованных у стримингах этой весной. Гурт зараз находится у масштабным лотус-туры, и по водле вот гука у фаната у менавіта гэты трек выкликает наймацнейшие эмоции у зале. Гэта идеальная альтернатива, стильная, техничная и вельми сумленная.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месцы сёння Мьюз с песней Unraveling. Мэтью Беллами протягивая свои квантовые эксперименты. Трек Unraveling — это пианинная драма, якая разгортывается до масштаба сусвету. Плеткары из музычных блогов пишут, что Мэтт выкрыстал для запису синтезаторы, якія працуют на алгоритмах штучного интеллекту, каб створить эффект деконструкции гуку. Это Мьюз, які заусёды на крок напереди за остальных.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открываюць Blackwell Brides со своим Vindicate. Энди Бирсак и его команда рыхтуются до великого дня. Их новый альбом Vindicate выходит уже в наступную пятницу, 8 мая. Одноименный трек – это манифест справедливости. У интернете активно обмярковывают их бягучий тур The From Ashes to New. Кажут, что Энди в выдатной форме, а визуальная частка шоу стала еще больше театральной. Blackwell Brides знов доказывают, что глэм-року 2026-м гучить актуально и моцно.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом месте Three Days Grace с песней Dominate. Канадские титаны упевнено тримаются у пятерцы. Трек Dominate из их опошнего альбома Alienation демонструє идеальное сполучение двух вокалов Адама Гантье и Мэтта Уолста. На концертах яны спевают его дуэтом и створают такую энергию, что стены клуба литерально дрыжать. Сям'я знов разом.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. Десятый нумар – Сепультура, Beyond the Dream. На девятом месте сёння Hands Like Houses, Flowers. Восьмый нумар – Луна, В этой тишине. Сёмое место – Muse, Unraveling. Нумар шесть – Тыль Линдеман, S-Brand. Пятерку лепших открывают Blackwell Brides, Vindicate. На четвертом месте 3 Days Grace, Dominate. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3 – Halloween, Universe. Сребра у Hollywood Undead, One by One. И наш переможца – Bad Omens, Dying to Love.
0: Столица ТОП-10.
1: И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. From Ashes to New, Die for You. Skindred, Can I Get Her? Korn, Reward the Scars. The Pretty Reckless, When I Wake Up.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустрэчы у наступный раз. Пакуль!
0: «Столица

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Я для тебя не богат.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: «Дарогамі перамогі».
1: Савецкая разведчыца Татьяна Гіндзіна. Дзяўчына з характарам, камсамолка, актывістка і проста прыгажуня. Яна была вогнена-рыжай. Да вайны стала першай у Крычаўскім раёне жанчынай-трактарысткай. У пачатку вялікай айчыннай эвакуіравалася адной з апошніх. Эшалон, што ішоў на Смаленшчыну, у якім знаходзілася Татьяна, атакавалі нямецкія месершміты. Яна разам з іншымі жанчынамі, дзецьмі, старымі выскачыла з вагона, кінулася да бліжэйшай канавы, каб схавацца, і раптам спынілася. Кулямётная чарга не зачапіла яе, але прашыла цела маленькага сына, якога трымала на руках. Яму не было і года. Расказвае навуковую супрацоўнік гістарычнага музея горада Крычава Вольга Емельянова.
2: С этого момента у нее ненависть к врагу. Она закончила десантную спецшколу и выполняла определенные задания. Вот в 42-м году осенью группа Гинзины выполняла задание, ну, поближе к Кричевщине, скажем так. Это Чериковский район, Вепринские леса. И когда ее ребята устали, она решила сходить в одну из крестьянских хат, попросить воды и хлеба для своих солдат. Но это оказалась хата полицая, где была его жена.
1: Татьяна адразу ўсё зразумела. Дала каманду сваім адступаць, сама прыкрывала адыход таварышаў. Першым забіла паліцая, мужа той жанчыны, у дом якой зайшлі партызаны, пасля паранила яшчэ двух. Сілы, аднак, аказаліся няроўнымі. Скончыліся і патроны.
2: Немцы превосходили по своей численности. Они ее схватили и очень жестоко над ней издевались, потому что фамилия и имя этой женщины они знали и немецкое командование, и при одном упоминании о ней все приходили в ужас, потому что все хотели узнать, что же это такая за женщина, которая способна чуть ли не наравне с мужчинами воевать.
1: Татьяна опынулася у Чэракаўскім гестапа. На допыте трымалася мужна, на грубые слова отказывала такими, что яе нават хапіла силы запустить чернильную пробором у фашиста следчага.
2: Ее очень тяжело и жестоко избили. Она практически не могла передвигаться, перебили ей руки, ноги. На расстрел 19 ноября патриотку вели босиком по снегу. Зима в тот год пришла раньше календарного срока. Когда немцы ее расстреливали, не добившись ничего, они решили покончить с этой женщиной. Но она под дулами немецких автоматов, медленно опускаясь на снег, запела песню «Москва моя, страна моя, ты самая любимая». Ну, немцы ее расстреляли.
1: Яе не стала на ўзлёце. На момант смерці Татьяне Гіндзінай не было і 30. Імем жанчыны, якая прожыла кароткае, складанае, але яркае жыццё, назвалі паляводчую брыгаду ў яе родным калгасе Запаветы Ільіча, вуліцу ў Крычаве і памяць пра яе. Жывая. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио Столица.
1: По информации Белгидромета, 3 мая в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура поветра ночью плюс 4-10, днем до 26 градусов тепла. У областных центрах в день у неделю чекается. У Гомеля плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродні і Бресті плюс 24-26, у Мінську ночью плюс 8, плюс 10, у день 3 мая плюс 23-25 без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».